ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

днем там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Bitch.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Кирилле 7 часов.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.

0: 26 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать, действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.

0: Pure Кайф.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
2: Наши хиты.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Ансамбль-беседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: 26 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Наши хиты.

Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Теперь важнее не худкость, а дисциплина. Робите то, что повинны, и позбягайте фраз «я забылся».
2: Телец.
1: Не берите на себе то, что уваходит в обовязки когось иншего, навод коли вы здольные зробить все значно лепш.
2: Близняты.
1: Зорки организуют вам квест на тему «знайди помылку там, где вы упэўнены, что все идеально».
2: Рак.
1: Выдатный час для новых починаний и активных деяний. Будьте рашучие и смелые.
2: Лео.
1: Не мкнитесь блеснуть, это не оценят. Зараз достатково просто все зробить нормально и своечасово.
2: Дева.
1: Засяродьтесь на доме и финансах. Зверните увагу на детали. Это допоможе позбегнуть помылок и умацовать утульность.
2: Шали.
1: Хтось може вырашить вернуться до темы, якую домовились больше не подымать.
2: Скорпион.
1: Теперь выдатно налаживаются новые сувязи и проходят важные размовы. Будьте открыты до диалогу.
2: Стрелец.
1: Вам будет тяжко гулять у серьезность, але попробуйте хоть бы вонкого.
2: Козярог.
1: Вам может захотеться навести порядок у ваусим и одразу. Лепш скоротите масштаб миссии, тады застанутся и силы, и настрой.
2: Водолей.
1: Не спрачайтесь с правилами. Яны у гэты день мацней вашей логики. Трымайтесь ближе до проверных рашэнню.
2: Рыбы.
1: Надайте час клопотам про себе и близких. Унутренный баланс – ключ до гармонии зараз. Не забывайте про отпочинок. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.

0: 26 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 28.
1: Наши хиты.

0: в Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 26 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все, от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
3: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Знаете, иногда наш хит-парад похож на лето. То стремительно несется вперед, принося с собой новинки и море эмоций, совсем как начало июня. А иногда лениво надоедает однотипной картинкой, совсем как июль перетасовывает зеленые солнечные дождливые дни. Но мы не унываем, мы ближайшие 2 часа слушаем хорошую музыку. Поехали! Открывает нашу двадцатку все еще Holy Flame с треком «Тону». Наш белорусский феномен, который продолжает бить рекорды по прослушиваниям в соцсетях и на стриминговых платформах. А потому уже 19-ю неделю подряд Владислав Лапай продолжает радовать фанатов и поклонников своим творчеством, что неудивительно, ведь Holy Flame известен тем, что создает музыку, которая диктует настроение. И в этом треке он прекрасно передает чувство полного погружения в эмоции. Если достойных конкурентов не найдется, то в последний июльский день Holy Flame отметит своеобразный юбилей. Но загадывать пока не будем.
2: 20-е место.

0: Каравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Честно говоря, я уже думала, что для этих ребят прошлая неделя станет окончательным эпилогом. Но нет, предпоследняя июльская пятница ничего нового и свежего нам не принесла, а потому, потеряв несколько позиций, Анна Асти и Дима Билан остаются на радость всем, кто любит мощно и романтично. А уж для этих мощных голосов и невероятных энергий любой эпилог станет началом новой главы.
2: 18 место.
3: Все на коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Если бы глобал хит выходил лет эдак 40 назад, то эту исполнительницу я бы иначе как спортсменка, комсомолка и просто красавица и не назвала. Но время идет, времена меняются, и вот на смену комсомолкам и спортсменкам пришла Тасо. Певица, блогерка и отличница. И поет она не про медведей и земную ось, а про магический талисман или некую внутреннюю силу, называемую моджо. Что ж, сегодня Тасо, а еще лет через 40, возможно, между собой будут соревноваться исключительно и

0: 26 июля по Могилевской области небольшая облачность без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28.
1: Братья Гаязовы готовы танцевать без причины в своем треке «Санта-Люче». Ну, они так и поют. И стоит отметить, что к отдыху у этого дуэта особое отношение. В музыкальной коллекции тандема есть композиции «Я, ты и море», «Где зимует лето», ну и, конечно, та самая песня «Просьба о поездке на Бали». В этих треках от романтики с налетом грусти исполнители переходят к жажде развлечений. Что же до «Санта-Люче», то это яркий поп-трек, наполненный солнцем и предвкушением свободы. Артисты не изменяют своему стилю. Узнать братьев можно с первых нот. Пока лирические герои собираются включить солнце, вы можете мысленно перенестись к морю и на время забыть о заботах. 4.

0: Травома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Первые ассоциации с Румынией обычно включают графа Дракулу, средневековые замки, Карпаты, Трансильванию и цыганскую культуру. А вот те, кто любит танцевальную музыку, конечно же, вспомнят, что мировую популярность этому направлению принесли проекты в стиле евроденс от румынов, такие как Александра Стен, группы Accent и Morandi, и, конечно же, Инна. Ее трек «Моренито» — это глоток чистой летней энергии, солнечного настроения и тот самый вайб, когда хочется танцевать где угодно и когда угодно. Румынская звезда снова выдала мировой хит, который можно назвать идеальным саундтреком для жарких дней и ночей. Так что, если вам не хватает солнца, просто делайте громче, или это само к вам придет.

10 треков уже отзвучали. Предлагаю вспомнить тех, кто был с нами. На 20-й строчке Holy Flame «Тону». Девятнадцатое место. Робин Шульц.

0: Сочи. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Мальдивской Республики с Днем Независимости, пишет Белта. Подтверждаю готовность к плодотворной работе вместе с вами для активизации сотрудничества между нашими дружественными странами по всем направлениям взаимного интереса, говорится в поздравлении. В Беларуси с 1 августа на 6% увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второго и последующих детей – 1209 рублей. На ребенка-инвалида – 1360 рублей. Более 60 школьных базаров будут организованы на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки.

1 августа. В Могилеве школьный базар будет работать возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. Школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет в Могилеве 29 июля. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен к Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшая участница городского этапа получит право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, температура воздуха днем +24, +28. Сейчас в Могилеве +23.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Что ж, друзья, всем еще раз привет. Первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру, стартует прямо сейчас. Погнали! Открывает первую десятку шотландский хитмейкер Келвин Харрис и восходящая звезда из Великобритании Джази с летним треком «Satisfy». Не ищите в этой композиции какой-то глубины или большого смысла, их все равно там нет. Это музыка для солнечных дней, для прогулок, для моментов, когда хочется улыбаться. Вот тот самый вайб, когда все хорошо. Если вам нужна доза позитива, этот трек – ваше лекарство. Слушайте и получайте удовольствие.
2: Десятое место.

0: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Однажды все изменится. Это неизбежно. Перемены – единственная константа, и хотя они не всегда приходят так, как мы ожидаем, ожидание часто оказывается мощным толчком самим по себе. Знаете, если бы я писала аннотации к песням, то именно так охарактеризовала бы трек Биби Рекса «One Day». Он напоминает о том, что все еще впереди. Каждый день может стать началом чего-то масштабного. Так что, если вам нужно напоминание о том, что лучшие дни впереди, это

0: Если вы, например, раздумывали над тем, чтобы стать блогером, но побаиваетесь хейта, который неизменно случается с любым популярным человеком, то мой вам совет. Прислушайтесь к тем, кто уже взлетел на волну хайпа и не в последнюю очередь благодаря тем самым хейтерам. Недавно Мия Бойко призналась, что именно хейтеры создают ей охваты. Певица ведь заняла лидирующую позицию среди российских артисток по количеству уникальных слушателей. И комментируя популярность своего трека «Экспонат», певица, среди прочего, отметила, что не обижается на хейтеров. Наоборот, она к ним относится прекрасно. Цитирую. «Хейтеры создают мне охваты. Благодаря комментариям просмотров становится больше. Благодаря просмотрам я зарабатываю деньги», — говорит артистка. Так что прочь сомнения. Хотите популярности? Не пугайтесь ее.
1: Шестое место. Да, у меня ведь.

26 июля по Могилевской области небольшая облачность, без осадков и ветер южный. Температура воздуха днем +24, +28. Пятое место.

Ну что ж, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 строчке Holy Flame «Тону». Девятнадцатое место – Робин Шульц, «Эмберс». 18-я позиция – Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог».

16 место Тасо Моржо. 15 строчка Алекс Уоррен Fever Dream. На 14 месте Кей

0: седьмом месте «Медуза» и Генри Кэмомайл. «Don't wanna go home». На шестом месте Мия Бойко с треком «Экспонат».
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках.
0: Пятое место. Вервульф, «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней.
0: Четвертая строчка. Тедди Свимс, «Мистер Ноу-Ит-Олл». Ну что, традиционно, первые три места, тройка лидеров. Уже на подходе.
3: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: А в первой тройке у нас тоже все без перемен. Все так же Зиверт на третьем месте с треком «Газ». И знаете что? Было бы странно, наверное, говорить об этом сейчас, но, может быть, певице стоило попридержать «Газ» и не выпускать этот трек заранее, потому что он действительно получился летним, каким-то вайбовым, и, может быть, именно поэтому сейчас набрал больше популярности, чем тогда, когда она его только выпустила, буквально зимой. Не знаю, что двигало артисткой. Может быть, потому что не было давно каких-то персональных новинок, а может быть, просто, по ее мнению, пришло время. Я считаю, что всему свое время. И здорово, что какие-то треки, которые, возможно, в силу разных обстоятельств, могли не залетать у исполнителей, в другое время нашли свой выход и сделали это прямо сейчас. Как Зиверт, которая вовремя нажала на газ.
3: Третье место.
4: Все мы изначально.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Как известно, все мы летом делаем что? Правильно, стремимся к солнцу. Хотя и говорят, что ультрафиолет вреден для кожи, а согласно последним исследованиям, летнее солнце не помогает нам даже восполнять нехватку витамина D. И что делать? Нет, ну конечно, пить витаминки тоже нужно, если требуется. Но ведь можно еще и вспомогательные моменты использовать. Ну, например, дружить с рыжими людьми и котами. Почаще смотреть летние фильмы и любоваться летними пейзажами. А еще слушать солнечную музыку. Например, масштабный коллаб объединения.

Ну и на первом месте все еще популярный бенгер от By India «Хчо и Мота». Тут, знаете, такая история чем-то очень похожа на историю Мии Бойко. Песня и ее авторы-исполнители уже просто купаются в скандалах и хейте, как мы с вами в «Голубых бескрайних озерах». Стоило музыкальным критикам и же с ними высказаться, и вполне справедливо, как оказалось, про использование искусственного интеллекта в треке, как продюсеры перевели эту критику буквально в интернет-травлю. И вот тут задумаешься, это такой гениальный ход, чтобы подняться на охватах от хейта, или действительно полное отсутствие такта и воспитания к своим поклонникам? Я надеюсь, что все-таки первый вариант, потому что песня-то получилась хорошая, по-настоящему летняя, и неудивительно, что она все еще на первом месте. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами, как всегда, покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с Днем национального восстания, пишет Белта. Президент отметил, что отношения между Беларусью и Кубой всегда характеризовались высоким уровнем открытости, согласия и взаимопонимания. Александр Лукашенко пожелал президенту Кубы доброго здоровья, мудрости и успехов, а кубинскому народу мира и благополучия. Граждане Беларуси продолжают оставаться в медучреждениях Батуми, пишет Белта. Посольство Беларуси находится на постоянной связи с пострадавшими и их родственниками. Белорусский консул в Батуми обеспечивает консульское сопровождение и координирует взаимодействие с семьями погибших. Накануне произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу. В результате ДТП погибли 2 туриста. Более 230 деструктивных информационных каналов на различных ресурсах выявила прокуратура Могилевской области за первое полугодие. Особое внимание уделялось выявлению информационных источников, способствующих реабилитации нацизма, распространению нацистской символики и атрибутики. К примеру, прокуратура Чайковского района в Телеграме выявила 119 стикеров с изображением Адольфа Гитлера и аниме-персонажей, рассказал старший прокурор отдела прокуратуры области Сергей Коконов.
1: По заявлению прокурора Чайковского района, телеграм-стикеры на основании требований закона Республики Беларусь о противодействии экстремизму признаны экстремистскими материалами. Соответствующая информация включена в республиканский список экстремистских материалов. Напоминаем, что распространение экстремистских материалов, включенных в республиканский список, в том числе посредством ссылок, репостов, лайков, влечет за собой ответственность по части 2 статьи 19.11 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, общественных работ или административного ареста с конфискацией предмета, орудий и средств совершения правонарушения или без конфискации.
0: Спасатели напомнили о факторах опасности в жаркую погоду, сообщает Белта. Среди них отключение электрической энергии, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за возможной деформации рельс. Не исключено возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 23. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

В обед ежедневно и традиционно с 13 до 14. А это означает, что вы прямо сейчас, отложив в сторонку дела, вспоминаете, кто из ваших друзей, родных, знакомых сегодня, может, родился, женился, влюбился, и рассказываете мне обо всем. Ну, а я, в свою очередь, всех поздравляю, приветы ваши передаю, порадуюсь за вас. В конце концов, гордиться буду тем, что вы что-нибудь этакое совершили. Вы, главное, пишите на наш смс-сервис 9940 или на Viber 44 56 86 176. Зовут меня Ира Александрова. Обращайтесь.

Аравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

выходной. Если у вас есть повод кого-то с чем-то поздравить, то милости просим к нам в программу. Номер 9940 для ваших смс и вайбер через 44-56-86-176. Приветик из Краснополя. Если можно, поздравьте нашего друга с Данюхой. Егорушка Шпаков, тебе самого хорошего всего. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Конечно, всего самого хорошего. И исполнение желаний, и различных радости и благополучия, и побольше приятных сюрпризов, и, конечно, побольше внимания ваших близких, родных людей, которые поздравляют вас сегодня, и я уверена, что все пожелания, которые они скажут в ваш адрес, непременно сбудутся. Так что наслаждайтесь, получайте колоссальное удовольствие от сегодняшнего дня, ну и распрекраснейшего настроения вам. А далее огромный привет и пожелание позитивного настроения семье Васильковых. Дмитрий и Ольга сейчас катаются по делам, и катаются и очень любят друг друга, это главное. Хотелось бы сейчас попросить их, чтобы они и поцеловались, а то сидят, грустят. Так, вы давайте там без грусти, тоски, что в воскресенье грустить-то? Для вас...

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: бы вы не были заняты сегодня, в выходной день, конечно, очень хочется, чтобы вы были в настроении, ну и не забывали о настроении ваших близких, и я с удовольствием зачитываю послания, которыми вы радуете, собственно, своих любимых людей. Добрый день, радио Могилев, хочу поздравить Руслана с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, любви, и сказать хочу, что очень сильно его люблю, поздравляла Валентина, а мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям для Руслана. Пожелаем, конечно же, уверенности в себе, самодостаточности, решительности, упорства, терпения, ну и, конечно же, достижения любой поставленной цели. Ну и удивительного дня. Далее. Добрый день, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, Максименко Михаила из города Кричево с днем военно-морского флота. Спасибо от племянницы Елены. С удовольствием, Михаил, поздравляем вас. Поздравляем и желаем энтузиазма, морального удовлетворения. Пусть удача всегда будет с вами, счастливых дней будет много. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. А далее для волчек Елены сообщение от доченьки Катюши, которая желает вам, Елена, хорошего дня и отличного настроения. В скобочках, мама, больше не ругайся. Как бы там ни было, знаете ли, всегда здорово, когда на лицах сияют улыбки, поэтому, Елена, я думаю, что Катенька сделала все, чтобы на вашем личике сейчас сияла улыбка. Так пускай и продолжается. Отличного вам дня.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: дома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Те признания и поздравления, которые прилетели к этой минуте. Конечно, мне хочется и дальше вас радовать, но дальше буду вас радовать только хитами и прекрасным настроением. Вот что есть к этой минуте. Доброго солнечного дня, ставшая таким близким радио Могилев, пишет Инна. От всей души хотим поздравить нашу доченьку Лерочку с днем рождения. Родная наша девочка, ты наша радость и наша бесконечная любовь. Мы желаем тебе крепкого здоровья, женского счастья и верных людей на твоем пути. Пусть твои красивые голубые глазки всегда сияют, и жизнь бережет тебя от любых бед. Спасибо тебе за твое доброе сердце и за то, какая ты у нас замечательная. Никогда не сомневайся в себе, ведь ты способна на любые чудеса. Целуем, обнимаем тебя крепко-прикрепко. Твоя любящая тебя семья, мама, папа и сестричка Поляшка. Ой, Лерочка, с удовольствием присоединяемся к поздравлениям вашей дружной большой семьи. И, конечно, очень хочется пожелать, как девочка-девочки, да, пожелать вам, конечно, чтобы сияли ваши глазки всегда и всюду, чтобы исполнялись желания добра, тепла, любви, будьте яркой, улыбчивой, любимой, и не бойтесь мечтать и пробовать что-то новое. С днем рождения, Лерочка. Далее у нас есть привет в город Кричев работникам ЦРБ географического кабинета вместе с Светлане, Путила Оксане, Толстовой Олесе. Девочки, большого вам здоровья, взаимопонимания, карьерного роста. Будьте всегда веселыми, здоровыми, счастливыми. Не забывайте никогда спутников по жизни, которые всегда помогут в трудную минуту. Это от Сергея пришло вот такое вот поддерживающее сообщение. И, конечно же, большой привет и от меня лично всей вашей часовой компании. Ну что ж, друзья мои, все на этом. 13:54 на часах. Я, Ира Александрова, не прощаюсь. После трех часов услышимся вновь.

0: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым?
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли Беларуси с Днем работников торговли, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что сфера торговли динамично развивается. Внедряются современные технологии и оборудование. Совершенствуется культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Президент пожелал работникам торговой отрасли крепкого здоровья, мира и успехов. В Беларуси на полках магазинов почти 75% своих продуктов питания, пишет Newsbuy. Беларусь обеспечивает себя мясом, молоком, хлебобулочными изделиями, овощами из борщевого набора, в сезон огурцами и постоянно увеличивается доля своих томатов. В этом году инициирован проект «Кожная пятница. Родное свое». Организовано 30 уникальных мероприятий, направленных на популяризацию белорусских товаров. Более 60 школьных базаров будут организованы на Могилевщине в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки. Старт 1 августа. В Могилеве школьный базар будет работать возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. Планируется участие около 40 производителей школьных товаров. Школьные базары будут работать до конца августа ежедневно. Выходной понедельник. Этнопраздник «У гости до Радимичева» проходит сегодня в Чаусском районе на площадке возле Замковой горы. В программе театрализованные действия с участием клубов исторической реконструкции, обряды, ритуалы, добыча живого огня, а также тематический концерт с участием ансамблей, работа музея под открытым небом, выставки продажи умельцев, мастеров и ремесленников, интерактивные зоны для разных возрастов, аттракционы в духе раннего средневековья. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30. Сейчас...

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
3: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси с 1 августа на 6% увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второго и последующих детей 1209 рублей. На ребенка-инвалида 1360 рублей. Предприятия концерна «Белэлекпром» к новому учебному году обновили ассортимент на 60%, пишет Ньюсбай. К новому учебному году предприятиями концерна изготовлено около 300 тысяч изделий. На полках белорусских магазинов появится около 1 000 000 единиц школьной одежды. В основе функциональность, комфорт и качество. Сетка размеров, шкала роста и палитра оттенков сделаны так, чтобы каждый ребенок нашел для себя то, что идеально сидит и нравится внешне. Высокие температуры становятся настоящим испытанием для людей с болезнями системы кровообращения. Растет риск инсультов и число пациентов, которые поступают в приемное отделение больниц, пишет Ньюсбай. В жаркую погоду организм переживает повышенную нагрузку. Из-за недостатка воды сгущается кровь. Это ведет к ухудшению кровотока и образованию тромбов. А если добавить хронические заболевания или нездоровый образ жизни, опасность растет. Учитывая погоду, медики призывают внимательнее относиться к здоровью. Спасатели напомнили о факторах опасности в жаркую погоду, пишет Белта. Среди них отключение электрической энергии, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП, аварии на железнодорожном транспорте из-за возможной деформации рельс. Не исключено возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: 15.02, тем временем в студийных. Доброго вам дня, полного его счастливого продолжения, удачи во всех делах, чистого радиоприема и всяческого разнообразия. Ну, мне кажется, исключение может быть только радиоприемник, настроенный на любимую волну. Здесь мы лично за стабильность. Ну и Радио Могилев с вами, Ира Александрова тоже тут, музыкальная подборка для хорошего настроения готова, так что ловите.

Пора в ОМА. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Слушайте, ну не зря мы все с вами зожники и ППшники. Всемирная организация здравоохранения продлила границы понятия молодость. Теперь официально молодыми мы можем считаться до 44 лет. Средний возраст 45-60, преклонный до 75, до 90, назовем это вторая молодость, после 90 долгожители. Кстати, раньше считалось, что молодость заканчивается к 30 годам. Ну а на пересмотр границ повлияли работоспособность, умственная способность и физическая активность современного общества. Вот так вот, активные мои, поздравляю. Ну и чтобы мы не зря вам хиты ставили, давайте двигайтесь с нами в одном ритме, оздоравливая и омолаживая организм, конечно же.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Во вторник и среду облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти. Температура воздуха во вторник ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 17, плюс 22. В среду ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Данная погода предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В Цуме есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

могу, знаете, не оставить без внимания людей, которые сейчас получают удовольствие от единения с природой. Добра вам. Музыки любимой сумасшедшего в хорошем, конечно, смысле. Воскресенье, выходной, солнечно. И многие из вас все-таки дорвались до природы, и вот оно счастье, да? Осталось только подкрепить свою радость хитами, которых здесь у нас на радио Могилев на все вкусы.

0: В Могилеве, 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусские предприятия в начале года неплохо сработали по экспорту. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, пишет Белта. В ходе большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планов, отметил Александр Лукашенко.
2: Инструментарий для достижения этих целей имеется, причем многое сделано за последние месяцы. Заложили инвестиционную составляющую в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами дальней дуги и прежде всего Африки на 26-30 год. С Китаем с 1 января этого года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. В мае принята новая директива президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. Можно сказать, выстрадали пул из 60 проектов на сумму порядка 6 миллиардов долларов для привлечения инвесторов. В июне 26 года Совет Министров наконец утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах СНГ и дальние дуги. Без этого никуда. Никто вашу технику покупать не будет, если он не будет видеть, что там можно ее подремонтировать, гарантийное обслуживание осуществить и обслуживать в перспективе. Эти документы не должны лежать мертвым грузом, должны стать руководством к действию, причем к немедленному действию, без волокиты. По моим ощущениям, разворачиваемся все равно крайне туго.
1: Активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов. Об этом накануне заявил первый вице-премьер Николай Снапков, пишет Белта. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 проектов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. Китай является одним из ключевых инвесторов в Беларусь и занял в прошлом году 4-е место по этому показателю. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест Мстислав» состоится 1 августа в Мстиславле. Замковая гора станет эпицентром событий. Рыцарские шатры, музыкальные площадки, мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка «Город мастеров», рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерты, фаер-шоу и огненный цирк. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет в Могилеве 29 июля. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен к Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшие участницы города этапа получат право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Знаете, за каким бы занятием я вас не застала, вы должны быть счастливы и довольны. Если вы отдыхаете, тут просто без вариантов. Но если на работе, ради Могилев вам в помощь, делайте громче, потому что у меня уже готова подборка лучшей музыки. Ира Александрова с вами. Доброго продолжения дня.
0: Радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: «Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: выходные продолжаются, и я надеюсь, мы все-таки успеем отдохнуть. Ученые проверили эксперимент с целью выяснить, как превратить выходные в отпуск. Без заявления участников разделили на две группы. Одна воспринимала субботу-воскресенье как отпуск, другая как обычные выходные. Результаты показали, что первая группа расслабилась, получила больше удовлетворения и легче вернулась к работе в понедельник, ощущая больше счастья благодаря ценности свободы выходные. Вывод. Относитесь к выходным как к мини-отпуску, чтобы повысить удовольствие и продуктивность. Вот прямо сейчас, да, бросайте все, сядьте, закройте глаза, представьте, что вы в отпуске, прям заставьте себе это прочувствовать. Ну, а если не сработает, тогда вот прям с понедельника начните себя настраивать на следующие выходные, а вдруг сработает. Не, ну мы все способы должны испытать, правда?
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: стране 16:51, и если по каким-то причинам вы не на выходном, а как и я на работе, надеюсь, она скоро закончится. И, а тем, кто на выходном, пожалуйста, не рвитесь, не пытайтесь в авральном режиме переделать все, что не доделали. Помните, что понедельник был прекрасным, нужно просто правильно на него настраиваться. Ложитесь сегодня спать пораньше на ночь, не сидите в телефонах. Обязательная порция романтики, ну а завтра с утра в хорошем настроении вперед на подвиги. Ну и пока. У нас есть еще время насладиться прекрасным воскресеньем. Сделайте это.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым проектам с зарубежными странами, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко обозначил причину, почему решил собрать ответственных и услышать, как реализуются важные договоренности.
2: Суть вкратце сегодняшнего мероприятия, чтобы не заволокители, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили мимолетом и мимо цели. Но кроме этого и министры, и премьер-министр же совершают соответствующие командировки. Ну, это все хорошо, это дипломатия. Но съездили, а результат? Поэтому, будучи озабоченным результатами командировок, прежде всего на самом высоком уровне, я вынужден был назначить это совещание и послушать наших ответов. Лиц и правительства, других должностных лиц, как реализуются обозначенные проекты. И это элемент президентского контроля реализации важнейшей договоренности с зарубежными странами.
1: В Латвии заменят 235 дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России, пишет Ньюсбай. На замену собираются потратить около 120 тысяч евро. Завершить работы хотят до 30 сентября. При этом в Латвии регулярно не хватает денег на здравоохранение. Страна отстает от соседей и норм Евросоюза, из-за чего растут очереди к врачам, а больницы не могут вовремя принять всех пациентов. В Беларуси с 1 августа на 6% увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Это плановый перерасчет. С 1 августа по 31 января пособие на первого ребенка будет составлять чуть больше 1000 рублей. На второго и последующих детей 1209 рублей. На ребенка-инвалида 1360 рублей. Спасатели напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Среди них отключение электрической энергии, деформация.

0: дорожном транспорте из-за возможной деформации рельс. Не исключено возникновение очагов природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии ЛЭП и связи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: Ну что, время летит, конечно, моментально. Неожиданно случилось и 17.02. Надеюсь, ваш день не так быстротечен, потому что, ну, воскресенье все должно радовать, расслаблять и улыбать. С вами Ира Александрова. Впереди много хорошей музыки. И добрый день в разгаре.
2: Радио Магия.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Мне кажется, только работающий 5 на 2 человек может оценить вот эти вот два прекрасных дня выходных. Я очень надеюсь, что вам реально дается отдохнуть. Ну и тем временем ученые выяснили, что отдых — это состояние без впечатлений и без надо. Поэтому если вы собираетесь в выходные реально отдохнуть, то вот как-то нужно повременить с впечатлениями и эмоциями, представляете? Нужно вот прям выключить телефон, принять горизонтальное положение, и так все выходные. Вот тогда, видимо, и почувствуете, что отдохнули. Но вряд ли, конечно, кто-то вот так вот любит отдыхать. А на то они и выходные, чтобы организовать себе какие-то воспоминания, приятные моменты. Ну и пусть их будет побольше. Ну а мы будем рядышком, чтобы вы там не напланировали и какие бы пункты вашего плана еще не остались. Добрейшего продолжения дня!

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 50.

0: Ну что, оглянуться не успела, как мое эфирное время истекло. Быстро. Ну, у меня же рабочий день, а у вас-то выходной. Я очень хочу, чтобы он у вас, знаете, так медленно, непринужденно, в хорошем настроении тянулся, а вы наслаждались каждой минутой этого дня. Вынуждена прощаться и пожелать вам распрекраснейшего вечера, воскресенья. С вами была Ира Александрова. Берегите себя. Всех обняла. Всем пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не топить бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил накануне на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению.
2: Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример. История с проектом нового целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слово расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну, два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать. А давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Договоренность на высшем уровне давно достигнуто, а мы утонули в бюрократии.
1: Активный инвестиционный пакет с Китаем включает около 80 проектов на общую сумму 5 миллиардов долларов. Об этом накануне заявил первый вице-премьер Николай Снабков, пишет Белта. Только за последние 4 месяца инициировано более 20 проектов общей стоимостью около 3 миллиардов долларов. Китай является одним из ключевых инвесторов в Беларуси, занял в прошлом году 4-е место по этому показателю. Праздник средневековой культуры «Рыцарский фест Мстислав» состоится 1 августа в Мстиславле. Замковая гора станет эпицентром событий. Рыцарские шатры, музыкальные площадки и мастерские ремесленников создадут неповторимую картину средневекового быта. В программе выставка «Город мастеров», рыцарские турниры, театрализованные представления и забавы, концерты, фаер-шоу и огненный цирк. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи» пройдет в Могилеве 29 июля. Об этом сообщили в БРСМ. Конкурс приурочен Году белорусской женщины. Соревнования пройдут на территории Могилевской объединенной организационной структуры ДСАФ на Симонова. Начало регистрации и подготовки в 14 часов. Лучшие участницы городского этапа получат право представить Могилев на областном финале. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Соберите ребенка в школу легко и без лишней суеты. В ЦУМе есть все от костюмов и блузок до тетрадей и пеналов. Быстро, удобно и выгодно.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 25, плюс 30. Во вторник и среду облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти. Температура воздуха во вторник ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 17, плюс 22. В среду ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23. Данная погода предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
4: Овен.
3: Зараз дистанция на первом месте. Не закранайте болючие темы и не дозволяйте никому копаться у вашей души.
4: Телец.
3: Вы будете особливо харизматичные и прикметные. Выкористовывайте этот день для самовыявления и творчести.
4: Близняты.
3: День добрый для организации и планования. Увага до дробязей допоможе домагчися выніку и подрыхтоваться до будущих поспехов.
4: Рак.
3: Дипломаты. Теперь ваш мощный бок. Магчимые приемные встречи або новины.
4: Лео.
3: День подыходить, как поставить кропку у старой истории. А вось починать новую рановато.
4: Дева.
3: Вас может потягнуть на импульсивные кроки у бок минулого. Особливо, коли з'явится хтось, кому вы давно хотели все выказать.
4: Шали.
3: Творчесть и инновации – ваше усе. Теперь можно реализовать незвычайные идеи и знайти нестандартные решения.
4: Скорпион.
3: Зверните увагу на внутренний свет и духовное развитие. Зараз важно клопотиться про себе и слухать свое почуття.
4: Стрелец.
3: Сочите за балансом, не перешируйте, силы вам еще спотребятся.
4: Козерог.
3: Будьте готовы до переменов, не бойтесь выказывать свои думки.
4: Водолей.
3: Ваша харизма притягнет увагу новокольных. Выявляйте инициативу и не бойтесь вылучаться.
4: Рыбы.
3: Фокус на профессийном росте и долготерминовых метах. Махчимые идеи для новых проектов. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.
1: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Наши хиты.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: physical and see if you would touch me.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: можно ставить в Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Радио Могилев.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +25, +30.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный. Температура воздуха днем +25, +30.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

27 июля по Могилевской области переменная облачность, местами дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.